0: Рик Джонсон знал, что хочет быть хорошим папой, хочет быть лучше, чем был его собственный отец. Но он не знал, что на самом деле он нуждался в духовных переменах не меньше, чем в практических советах.
1: Я активно искал информацию, как быть хорошим мужем и отцом еще до того, как стал христианином. Но я практически ничего не мог найти. Но как только я стал христианином, я не только получил исцеление, но также передо мной вдруг открылось это изобилие невероятных источников информации, которые не были доступны мне ранее. А теперь они могут помочь мне стать тем человеком и тем папой, которого заслуживают мои дети.
0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами Александр и я, Дмитрий. Сегодня мы узнаем, как Рик Джонсон нашел ключ к тому, как стать хорошим отцом, узнав, что, оказывается, жизнь не вращается вокруг него одного. Я хочу задать вам вопрос, на который не знаю, как сам бы ответил. Если бы твоим детям надо было выбрать самое яркое воспоминание, то, наверное, каждый выбрал бы свое. А есть ли одно яркое воспоминание, которым бы сошлись все твои дети?
2: А давай спросим нашего гостя, Рика Джонсона. Рик, как бы ваши дети ответили на этот вопрос?
1: Я могу предположить их ответ, но они, скорее всего, ответили бы совершенно по-другому, рассказав то, что я даже бы не вспомнил.
0: Но все же, как бы вы ответили?
1: Например, каждое лето мы отправлялись с ними в поход в дикую местность. Мы ловили рыбу и питались тем, что находили в лесу.
2: Вы не брали с собой еду?
1: Нет. Хотя вру, мы брали с собой сушеные и вяленые продукты. Если мы не могли поймать рыбу, то мы ели их. Но мы уходили в поход буквально на 3-5 дней.
2: С палаткой?
1: Да, с небольшой. Наверное, самым лучшим временем было, когда мы собрались в поход с двумя моими друзьями и нашими дочерьми-подростками.
2: В поход с девочками-подростками?
1: Да, они вели себя замечательно. Настоящие первопроходцы. И каждый раз, когда я вижу дочерей моих друзей, они вспоминают про этот поход. Они тогда прекрасно провели время.
2: Вы не воспитывались в христианской семье, но пришли ко Христу, когда ваши дети уже подросли.
1: Да.
2: А как вы уверовали и как это повлияло на ваше отцовство?
1: Я во многом подражал тому, что я видел в своей семье в детстве. Когда я женился, у нас не сразу появились дети, и нашу жизнь тогда я не назвал бы хорошей. Когда у нас родились дети, я решил, что больше не хочу делать все то, что я делал раньше. Я не хотел передавать им тот пример, которому сам следовал. Поэтому я совсем завязал и погрузился в легальные наркотики, которые предлагает общество. То есть я погрузился в бизнес. Я основал компанию, стал довольно успешным, и через несколько лет у нас было все, что, по мнению общества, должно было сделать нас счастливыми. Но я был несчастен. Я был настолько несчастлив, что когда я ехал по шоссе, меня не раз посещали мысли о том, что, может, стоило просто повернуть руль и врезаться в столб, и тогда сразу уйдут все переживания, волнения и гнев. К счастью, такой пример я тоже не хотел оставить своим детям. Я стал пытаться понять, что делать. У меня почти не было друзей, поэтому я решил, что буду брать пример с мужчин из истории, которых я уважаю, и попробую понять, что делает их особенными. Я изучил жизни всех этих мужчин. Единственный общий знаменатель, который я смог у них найти, это то, что они были христианами. Это стало для меня откровением, потому что мне всегда говорили, что христиане лицемеры, а религия – это костыли для слабых.
2: То есть вы были совершенно далеки от церкви?
1: Да, я не помню, чтобы я хоть раз в жизни слышал о Евангелии. Я начал изучать Евангелие сам в попытке разоблачить их. Ведь я был ученым-экологом, я рассматривал их с антропологической, геологической и других точек зрения. Так я погрузился в исследование. Через год я понял, что мне нечего разоблачать, что Евангелие – истина, и мне пришлось принять Христа как своего Спасителя. Конечно же, это открыло для меня совершенно новые горизонты. На тот момент моим детям было примерно 8 и 10 лет, поэтому они видели папу до Христа и после принятия Христа.
0: А что изменилось в вашей семье, когда вы обрели духовное равновесие?
1: Мне кажется, что самые большие изменения произошли во мне самом. Я был прощен, я ощутил благодать и любовь Отца Небесного, которой мне не хватало.
2: У вас появилось то, что вы могли дать другим, и чего у вас раньше никогда не было.
1: Я активно искал информацию о том, как стать хорошим отцом, как стать лучше, еще до того, как стал христианином, но с трудом мог что-то найти. Но как только я стал христианином, я не только получил исцеление сам, но также передо мной вдруг открылось это изобилие невероятных источников информации, которые не были доступны мне ранее. И теперь, они могут помочь мне стать тем человеком и тем папой, какого заслуживают мои дети.
0: А если бы ваших детей попросили описать вас до Христа и после принятия Христа, что бы они сказали? Какие изменения для них были самыми заметными?
1: Я думаю, они сказали бы, что я был злым.
2: А как это проявлялось до того, как вы пришли ко Христу?
1: Я довольно жестко относился к другим людям, а к себе еще жестче, хотя люди этого не знали. Мне кажется, окружающие считали меня довольно жестким человеком до того, как я пришел ко Христу, и, возможно, нетерпеливым, даже очень нетерпеливым. Я много кричал. Слава Богу, что я никогда никому не причинил физического насилия, которое испытал на себе, но я вполне уверен, что я не раз оскорблял людей своими словами.
2: Подрывали их эмоционально?
1: Да.
2: Вы придерживаетесь мнения, что мальчики и девочки, наши сыновья и дочери, формируют свое представление, по крайней мере, довольно большую его часть, из того, как отец относится к ним, и какие слова он использует по отношению к ним. То есть вы поняли, что слова имеют силу, и они влияют на наших детей, когда те растут?
1: Да, это одна из самых мощных сил, какую Бог даровал нам отцам. Поэтому наши слова имеют огромное значение. К сожалению, большинство мужчин склонны судить людей по их поступкам, а не по словам. Мы знаем, что многие мужчины говорят то, что не имеют в виду, поэтому мы судим их по их поступкам. Но для наших детей и жен наши слова крайне важны. Я думаю, большинство мужчин не осознает этого. Мы подаем пример нашим детям, также в том, какой должна быть вера. Одно из самых моих ранних воспоминаний детства – я лежу в кровати, прижавшись к своим братьям и сестрам, и умоляю Бога, чтобы крики и удары в соседней комнате прекратились. Я не знал ничего о Боге, но я точно помню, как я просил Его об этом. Бог тогда не ответил на мои молитвы. Спустя долгие годы я стал христианином, и первое, что мне тогда сказали, «Тебе надо молиться». Я ведь раньше уже молился, но ничего не произошло. Я подумал, «Хорошо, я буду молиться, раз должен», хотя ничего особо не ожидал от этого. Где-то год или два я каждый день молился о том, чтобы у меня появились друзья. У меня тогда особо не было друзей. У меня не было перед глазами мужчин, с которых я мог бы брать пример. Я просто молился, чтобы Бог подарил мне друзей. Примерно 6 лет спустя мой сын пришел домой со школы и сказал: «Пап, учитель по обществознанию сказал, что у мужчин в наше время нет друзей. У них только знакомые. У них нет никого, кому они могут позвонить в 2 часа ночи, если у них проблемы. Но я с ним не согласен». Он сказал учителю, что у его папы есть несколько ребят, которым он может позвонить посреди ночи. Я тогда подумал, что это действительно так. Бог ответил на мои молитвы, незаметно для меня. И это служит примером для наших детей, которые они видят и понимают. Когда я начал заниматься служением на постоянной основе, моя дочь, которая на тот момент была уже подростком, спросила меня: «Пап, а как мы будем жить?» Я ответил ей: «Я вполне уверен, что Бог о нас позаботится». Она сказала: «А что, если он не позаботится?» Я ответил: «Мы будем переживать об этом, когда придет время». Но вот уже на протяжении многих лет она видит, как Бог заботится о нас. Бог заботится о том, чтобы наша ипотека была оплачена вовремя, чтобы у нас всегда была еда, и вера моей дочери растет. Я думаю, что тот пример, который мы, отцы, показываем своим детям, крайне важен, возможно, важнее наших слов.
2: Вы говорите о том, чтобы показывать пример веры.
1: Да.
2: Бог услышал ваши молитвы и благословил вас, и ваши дети стали свидетелем этого. Разве можно придумать подарок лучше?
1: Совершенно верно.
2: Вы чувствуете себя благословенным человеком?
1: Да, конечно.
2: Вы ведь не выросли в идеальной христианской семье. У вас было тяжелое детство.
1: Да, но все равно сейчас я благословенный человек.
0: Мы сегодня беседуем с Риком Джонсон. Рик, ваши старшие дети уже выросли и покинули отчий дом, и сейчас вы с женой растите 4-летнюю дочь. Вы не ожидали, что так произойдет, но так усмотрел Бог. Это как бы еще один шанс вырастить ребенка по тем стандартам, о которых вы не знали, когда воспитывали старших детей. Чем отличаются ваши отношения с самой младшей дочкой?
1: Хороший вопрос. Повторюсь, мне кажется, что сейчас у меня есть ряд преимуществ. Терпение, опыт. Но есть в этом также и недостатки. Для меня быть одновременно отцом и дедушкой довольно сложно, так как эти роли, возложенные на нас Богом, в корне отличаются. Роль отца не только заботиться и защищать, но также и учить самодисциплине. Роль дедушки в том, чтобы баловать своих внуков. Это 2 совершенно разные роли. Тебе надо как-то разобраться с этим, и это самое сложное. То, что я наконец понял, будучи отцом, что любовь покрывает множество ошибок. Дедушке легко любить маленькую внучку, но я надеюсь, что эта любовь покрывает многие ошибки, которые я до сих пор совершаю.
0: Вы бы могли сказать, что вы были довольно скованы в проявлениях любви, когда росли ваши старшие дети? Вы говорили им, что любите их, обнимали их, делали то, что могло бы им сказать о вашей любви.
1: На это я могу сказать следующее. Во-первых, трудно любить других людей, когда ты не любишь себя. Поэтому для меня это было непросто. Но я отчетливо помню, что когда мои дети родились, я решил, что непременно буду целовать и обнимать их, потому что я сам был лишен этих проявлений любви в детстве. Да, это было нелегко для меня, потому что меня этому никто не учил. Но я пересиливал себя и делал это. И мне думается, что теперь это в некотором роде приносит плоды, например, в отношениях с моим сыном. Если у нас в чем-то расходились мнения, я мог подойти к нему, обнять за плечи или похлопать его по спине, разрядив обстановку. Сейчас он уже взрослый, но всякий раз, когда мы встречаемся, он горячо меня обнимает. То же самое касается моих отношений с дочерью. Я всегда старался поддержать ее и быть рядом, и теперь она приветствует меня радостными объятиями.
0: А как это отражается в ваших отношениях с самой младшей дочкой?
1: О, ее все постоянно обнимают и целуют, и меня теперь ничто не сдерживает.
0: То есть, если какой-то папа говорит, что ему тяжело сказать «я тебя люблю», тяжело обнимать и целовать своих детей, вы бы ему посоветовали перешагнуть через себя?
1: Я проводил исследование развития новых нейропутей в мозгу. Так вот, мы развиваем их именно так, как вы сказали. Мы начинаем что-то делать, и мы делаем это, пока, наконец, у нас в мозгу не укрепится новый нейропуть, подавляя тем самым старый. При этом старое мышление не обязательно совершенно пропадет, но наше новое мышление становится нашим вторым «я». И чем чаще мы это делаем, тем естественнее у нас это будет получаться. Так случилось и у меня. Чем больше я обнимал и целовал своих детей, тем естественнее и свободнее у меня это получалось.
0: Я хочу перефразировать слова Клайва Льюиса, который сказал, что лучший способ обрести добродетель – это притвориться, что она у вас уже есть. Это прекрасное напоминание о том, что когда что-то кажется вам странным, надо просто притвориться, что вы это уже умеете делать. И сделать это. Тогда вы проложите новые нейропути в своем сознании.
2: Смотрю я на вас, Рик, и думаю о том, сколько Бог сделал в вашей жизни за эти годы. Он исцелил вас, Он исцелил ваше сердце и вложил в него желание дарить любовь своим детям. Это прекрасная история искупления, и ваша история подарит надежду многим мужчинам, которые выросли в неидеальных семьях и которые хотят, чтобы кто-нибудь их обнял. Я думаю, Бог гордится вами. Он гордится тем, что вы вышли из своей зоны комфорта и любите своих детей. И вы не только делаете это хорошо, но также помогаете меняться и другим отцам.
1: Спасибо. Вы меня сейчас очень сильно ободрили. Спасибо большое.
2: Я не знаю всех ваших обстоятельств, но я знаю, что Бог даст вам силы, чтобы сделать то, что вам нужно сделать. И я уверен, что вы сделаете это.
0: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
3: Вы слушали передачу, подготовленную Транснравым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Индекс 194-214.